множество памятных создателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду.

Благословящих и добродеющих во святейшем всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.